0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Приветствую всех россиян. Это радио Джинс Нетворк.